0: 体问我待了多少天，我也记不清了。
1: Он говорит, что его осенью поймали, а рано зимой он сбежал. Примерно находился один или два месяца, но он точно не помнит, потому что они с утра до вечера работали.
2: Джон, 刚才我们的战士啊说的是，就是大秃子岭
3: 啊，在这里，
2: 方圆啊有几百里，那个景阳镇啊，在这个大秃子岭的这个东南角，就这儿，这里。
1: По сведениям его солдата, там в том районе находится большой голый хребет в радиусе несколько сотен километров, а с юго-восточной стороны этого хребета находится поселок Тяньанчжэн.
4: Знаете ли вы, что они там строят?
1: Чунгсяо, я вы не знал, что там стены что там?
0: Мы, 好像有的时候铺路，有的时候就架桥，有的时候还盖那个什么营房啊啥的。我们那劳工营啊，有个一百多号人。但听说啊，就像我们那样的得有十几到二十，但他们干啥我们就不知道。但是我们天天干活的时候，就能听见他们在山里边炸山，声特别大，咣咣，就每天都炸
3: 山。多了翻译不来。
1: Он говорит, что там строили склады, казармы, дороги, мосты. 你说那个建路之后是什么来着？
0: 好多人。
1: Говорит, что там было 100 человек примерно, и таких казарм было где-то 10 или 20. Но что они там строили, он тоже не знает, но знает, что там постоянно взрывали горы.
0: 炸山，把人身上小鬼子把人身上绑上炸药，拿枪顶着，让往山洞里头进。进去之后，嘣，就把人给崩了。就跟那耗子屁股后头绑个鞭炮一样，那耗子不往前窜吗？把人身上绑上炸药啊，小鬼子！
5: 耗子是什么？
0: 耗子吗？
2: 就老鼠。
1: 老鼠啊啊啊！Говорит, что бомбы вставляли на крыс, и они 老鼠去炸山。
0: 不是人身上绑上炸弹进去炸山，但是为啥炸山？他们为啥要炸那个山？不知道。
1: Говорит, что на крысу одевали какое-то устройство, которое загорало, и потом устанавливали бомбы на людей, и люди взрывали горы. 是人最后炸山。
0: 对，但他们肯定是就有什么事儿。
1: 就有什么事儿？什么事儿？
2: 戏
1: 需要翻译。
2: 什么事儿还不太清楚？
0: 对，他什么事儿我不知道啊，我不知道他什么事儿啊。
1: Не знает, в чем дело. Я есть еще какие-то вопросы?
4: Нет,
1: вопросы
4: нет.
6: 他说这边好了，他都知道了，可以了，可以先回去了。
3: 可以了
0: 啊，
3: 你先回去吧。
0: 听明白了吗？
6: 听明白了。
3: 行了。

0: Солдат, который убежал из лагеря возле японского вооружения. Штаб тщательно изучил информацию, которую он доложил, и о которой не было известно раньше. В ближайшее время мы хотим направить разведгруппу в тот район, о котором он упомянул. Большая Лысая гора.
1: Значит, ты хочешь отправить Ивана? Я могу устроить ему спецподготовку.
0: Нет, не Ивана. Мы найдем других солдат, чтобы проверить информацию, которую он нам доложил.
1: Тогда бери осла. Осел не подведет.
0: Хорошо.
2: Хорошо, знаю, я уже ухватал.
3: Это же军官 特工, 跟我没关系, 别瞎琢磨了。
4: 哎，小的同志，
3: 到。
4: 格里古里上文， 请你去他办公室。
3: 是。
5: Товарищ,
0: товарищ осел, вы провели себя хорошо на тренировке, и начальство решило вас отправить с другими китайскими бойцами на спецзадание за границу.
5: 阿肖同志，由于你在训练中表现得非常有益，上级决定派你和其他的几位中国战士组成特遣小组，过境执行特殊任务。
0: Ваши товарищи уже прибыли. Давайте пройдем в конференц-зал для проведения полной обстановки. Но имейте в виду, что все спецзадание должно быть конфиденциально.
5: 其他的队友们都已经到了，现在带你去会议室，有专门的同志向你布置细节，但是你一定要记住，关于这个任务的具体情况。
6: 你一定要保密。是。报告上尉。是。我有请求，我想要一罐肉罐头。你需要康熙肉，我觉得。
7: 还是说，我得康熙肉。谢谢上尉。二弟子。
6: 完成任务以后，能不能拐个弯儿，去看一趟你爹？叔，我也这么想的。大哥的事儿，得让爹知道。嗯。叔。嗯。老三，交给你了。放心吧，滚。
8: 啊。哎。
6: 干啥呀？都不许坐啊！我还回来呢，别惹人出啊！等等，
8: 自己做的，别嫌弃啊！
6: 呵，手艺不错啊，舍得啊！
8: 啥舍不得的？人回不去，刀还不能回去了。明白了。 到时候替你捅上两下子。
6: 好样的，
8: 走吧。
4: 哥，
8: 咋的？
4: 没事，
8: 回来见。